0: вас более впечатлительно. Фолиаксиатака.
1: Can you repeat, please?
0: Case number 40041. 40041.
1: 10-4, thank you.